Беха, ту Беха, Мес Веха, Радио СВХ, ЛВ. Labākās dziesmas latviešu valodā.